и напудрен нос рябой. Ей сегодня не смотрины, именины, и детишки поздравляют всей гурьбой. У учительницы младших классов Нины поздно за полночь погашена свеча, и отмерен ей зарплаты рубль длинный на помаду, на конфеты и на чай. У учительницы младших классов Нины под ресницами тепло и бирюза, а в эту ночь ее глаза аквамарины, от которых отрывается слеза.

0: сверчка, и доска за ней черней, чем гуталины. Пишет: с днем рождения, Иночка. И когда к груди притянет все букеты и расставит в банке все до одного, вдруг захочется давиться сигаретой, не хватает только от него. Ах, Нина, Ниночка, Нинель. Страна направит и заплатит. Есть три пути: один на паперть, другой на серую панель,
1: а третий, Ниночка, Нинель.
0: Душа кричит истошно: хватит, но дети празднуют копейки.

взгляд и опять перестану смеяться. Как-то вновь задрожит белый нерв,

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495.

0: протекает между нами река.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

кипятил бы ты, начальничек, у себя на кухне чайничек, не заваривал бы кашу, а любил соседку Машу.

мирно б жил, да ты все лыкаешь. Ой, гляди, беду накликаешь. Под фуранькой плешку паришь, потому что кашеваришь. Даже пес поладит с кошкою, ну а ты кирзу гармошкою. Раскатал губу примерить, чтоб нам волюшку похерить. Даже пес по

медали получите. В грязь топтала, да успела ли? Вы ведь нас такими сделали, а не улица, учитель. Напрягали, получите. Кипятил бы ты начальник.

а на закус не ставрида, а салют и панихида. А теперь проблемы личные и для опера больничные, а на закус не ставрида, а салют и панихида.

Бархатный шансон по волнам любимых песен. Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Давай сегодня, отлично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

глаза. Обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал?

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Это

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице

0: поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
1: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
0: А само пройдет?
1: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
0: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
1: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простаты Денон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
0: Кстати, получить простата Денон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простата Денон.
1: Простата Денон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простаты Денона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
0: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простата Денон. Получите бесплатную упаковку простата Денон. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровская, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Реклама. От колорадского жука Карада. Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. Карада.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Кошмар! Муравьи заполонили всю дачу.
4: Спокойно, ведь есть «Муротокс». Убойное средство против муравьев. Реально крутое. Действует надежно.
3: Да, «Муротокс». Больше никаких муравьев.
4: Рекомендую.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

тебя не хватает очень. Грусть на сердце темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как

0: Реклама.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют. Их уничтожит «Биокилл». Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. «Биокилл».
2: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора» «Актив плюс». Более 20...

0: 30 лет секрет пользуется большим. Причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя. Усилить можно. Разработчики секрета императора Актив Плюс, используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе секрета императора Актив Плюс 3 мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям секрет императора Актив Плюс способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. Секрет императора Актив Плюс – это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

«Растревоженная птица» – название композиции, которая в эфире «Хорошего радио» звучала. Мы тоже немножечко все растревожены, но приятным событием, потому что сегодня праздник, сегодня День России. От души вас поздравляем, и радио «Шансонный», и ваш покорный слуга в студии «Хорошего радио» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Выходной и много-много песен, и много-много эмоций, как надеется ваш покорный слуга. В этот день «Алюминиевый крестик» продолжает эфир, и если будет завтра солнце, тоже послушаем.

0: «Если завтра будет солнце» отзвучало на волне шансона. Но и сегодня будет ярко не только из-за погоды. Во второй половине дня на одном из центральных телеканалов покажут концерт из Государственного Кремлевского дворца. Концерт называется «Мой дом Россия». Праздничный концерт. И в нем в том числе увидите и услышите Стас Михайлов. Кто любит меньше, тот умней. Сладкое в ближайшие минуты на Хорошем радио.
1: Кто

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
5: В интернете наберу prismaokna.ru.
6: Подробности на сайте.
7: Давай поспорим.
8: На что?
7: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
8: Уже нашел.
7: И новые автомобили есть?
8: Есть.
7: И выгодный кредит?
8: Есть.
7: И безопасная сделка?
8: Есть.
7: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
8: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
7: Так не бывает.
8: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Almag Plus – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. Almag Plus – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните – «Великий воин».
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925.

«Одиночка» на шансоне. За ней будет свадебная. Вики Ветер на этой неделе. Вика предложил испытание для тех, кто не стеснительных, выкладывает свои свадебные фото и видео со звуком этой песни в интернет, чтобы вместе вспомнить, как это было, и собрать много-много историй о любви.

0: Михайловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
3: Серьезно? Так дешево?
2: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
3: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Радио «Шансон».
6: Значит, опять домой.

8 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина и всех россиян с Днем России. Российская Федерация, уверенная в своей силе передовое государство, одна из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом, гарант справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации, говорится в поздравлении. Лукашенко подчеркнул, что белорусы всегда шли с россиянами рука об руку на многовековом героическом пути. Президент Беларуси пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, выдающихся успехов во имя отчизны, а гражданам России счастья и благополучия. Россияне по всей стране сегодня отмечают День России. Праздничные акции в городах организовали активисты молодой гвардии «Единой России». В Москве более 500 человек выступили с народными танцами в национальных костюмах, выстроились в слово «Россия» и развернули триколор. В Петербурге более 1500 активистов участвовали в праздничном шествии с флагами и выстроились в фигуру сердца на Прибалтийской площади. В Нижегородской области прошел массовый забег. Участниками стали сотни жителей региона разных возрастов, от школьников до опытных спортсменов. В Белгороде прошел патриотический флешмоб, в котором приняли участие бойцы СВО, студенты и школьники. Они вручали жителям города флажки, а затем развернули большой флаг. Жителям Луганска также раздали на улицах ленточки и флажки. На Чукотке в честь Дня России устроили первый в стране парад аэролодок. В Магадане в парке «Маяк» выступили музыканты, оркестры духовой и эстрадной музыки. На Камчатке, в Ростове-на-Дону, Казани и Самаре развернули гигантские государственные флаги. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные. Доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, юань стоит 10 рублей 61 копейка. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 24, ощущается как плюс 25, ветер восточный 2 метра в секунду. Мария Деева, радио «Шансон».

Рыбацкие байки в эфире. Ну, а то, что с нами сегодня происходит, это никакие не байки, не рассказики. Это история, настоящая история, наша с вами история. С Днем России от всей души поздравляет радио «Шансон» и ваш покорный слуга в студии «Хорошего радио» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте.

Песню «Казачий Дон» на волне хорошего радио исполнил Михаил Шуфутинский. Может быть, вы удивитесь, но с тех пор, как Михаил Шуфутинский женился на своей нынешней избраннице, ни разу за руль автомобиля не сел мэтр. А почему? Говорит, опасно. Его мало осталось, и его нужно обязательно беречь. Вот этим и занимаемся. «Мираж любви», «Плачет девушка». Эти песни дальше звучать будут на волне хорошего радио.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Все, решено. Еду за машиной в Юникор.
3: А как же наш отпуск? Мы же хотели в аквапарк.
2: Так в Юникоре при покупке новой «Лада» дарят сертификат в аквапарк. Два в одном.
3: Лови волну выгод, да?
2: Автосалон «Юникор» в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Дарим не только выгоды, но и настроение.
4: Не оферта. Организатор акции ООО «Юникор». Подробности о сроках и условиях акции уточните в отделе продаж.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Давай поспорим.
7: На что?
6: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
7: Уже нашел.
6: И новые автомобили есть?
7: Есть.
6: И выгодный кредит?
7: Есть.
6: И безопасная сделка?
7: Есть.
6: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
7: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
6: Так не бывает.
7: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
8: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
9: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 6 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8-800-1017-017.
10: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

приятная новость о Владимире Ждамирове. Несколько дней назад побывал у нас в программе «Живая струна» Владимир Ждамиров. Мы видеоматериал в студии «Хорошего радио» отснятый обработали и уже выложили на официальной страничке шансона в соцсетях. Так что заходите, смотрите выступление Владимира Ждамирова у нас в студии. А песню «Не плачь» послушали на «Хорошем радио».

0: Просто я устал.
1: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон».
2: Москва 103.0 FM.
1: Тверь 104.8 FM.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Алмаг Плюс – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. Алмаг Плюс – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

Рита, Алексей Петрухин дуэтом на радио «Шансон». Лето же пора свадеб, и поскольку сольная песня Алексея Петрухина «Мы друг для друга созданы» стала гимном влюбленных, призывает Алексей танцевать под нее танец молодых, снимать лайв-стори, выкладывать в интернет, будет рад собрать коллекцию таких прекрасных танцев.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Курочка, курочка, половская курочка.
5: Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
4: Курочка, курочка, половская курочка.
5: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
6: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
7: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Хочешь выглядеть на 10 лет моложе без фильтров? В Медэстетике аппаратная косметология последнего поколения. Ультраформер. Четкие овалы шеи. Фотона. Ровный тон и гладкий рельеф. Stellar M22. Пигментация и сосудистая сеточка. Опытные врачи. Естественный результат. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
10: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
11: ИП Телухин АА. УГРН ИП 304-526-011-800-121.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-47.

0: часом.
1: 9 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Космонавты Роскосмоса поздравили соотечественников с Днем России с Международной космической станции. Видеозапись поздравления распространил Роскосмос. Командир станции Сергей Куцверчков отметил, что этот праздник объединяет весь многонациональный народ нашей страны, наполняет сердца гордостью за ее великую историю, богатую культуру и выдающиеся достижения. Космонавт Сергей Микаев отметил красоту и необъятность России, что особенно ясно видно из космоса. Андрей Федяев указал, что уникальность России в ее многообразии. Россиянам они пожелали мира, добра и благополучия, счастья, здоровья и успеха во всех начинаниях. В Москве в честь Дня России установили около 750 флагов и декоративных элементов. На Фрунзенской набережной появилась декоративная конструкция «Салют Победы». Праздничные элементы установили на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». Также подготовлен поздравительный видеоролик, который будет транслироваться на медиафасадах домов книжек на Новом Арбате. Архитектурно-художественная подсветка зданий на центральных улицах Москвы в День России будет работать в праздничном режиме. В мэрии отметили, что дополнительно для оформления столицы ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно. Жители России в ночь с 12 на 13 августа смогут наблюдать метеорный поток Персеиды и парад из 6 планет, сообщил руководитель обсерватории университета Решетнева Сергей Веселков. Метеорный поток Персеиды – один из самых популярных в году. Примерно с полуночи можно увидеть до 100 метеоров в час. И чем ближе к рассвету, тем больше будет падающих звезд. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 26, ощущается как плюс 27, ветер восточный 2 метра в секунду. Температура воды в Москве реке теплее, чем в Ялте и Анапе, плюс 22 градуса. Сегодня днем облачно с прояснениями, с 16 до 18 часов возможен слабый дождь. Воздух прогреется до плюс 32. Мария Деева, радио «Шансон».

может быть. Вот название песни, звучавшей на волне хорошего радио. Но у нас тут никаких сомнений относительно дня сегодняшнего. Яркий праздник, праздник важный, День России. От души поздравляем вас с этим событием. В студии хорошего радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Ну а раз праздник, значит выходной, а значит гуляем под замечательные песни. «Просто ты одна» и «Два браслета» слушаем дальше на радио «Шансон».

Ну нет, конечно, такие побрякушки не нужны. А вот билет или даже билеты на нашу всенародную танцплощадку на «Эх, разгуляй» очень бы пригодились. Самые доступные билеты, между прочим, на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. Возрастное ограничение 12+. Так что готовьтесь к осенней встрече с любимыми артистами. Когда? 14 ноября. Где? На «Лайф-арене». Тронется.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
4: Скоро свадьба, а Алтые. Обручальное кольцо в подарок. Ювелирный салон Алтын. Желать счастья молодым.
5: На Бару в перекрестке на Пушкина 2.
6: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
7: Серьезно? Так дешево?
6: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
7: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

Жиган Лимон на радио Шансон. И прежде чем продолжать, специально к сегодняшнему празднику один из потоковых музыкальных отечественных сервисов оценил прослушивание современных песен, посвященных России, чтобы понять, какие композиции в этом году наиболее популярны. И, как выяснилось, абсолютный лидер — это вот это «Матушка» в исполнении Татьяны Куртуковой.

0: здоровья семьи не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только в «Санлайт». Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – символ ваших чувств. 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: белой карете.
1: На белой карете в эфире хорошего радио Виктор Королев. Рассчитывал артист, что с приходом лета будет все тихо, да спокойно. Получилось так, что карусель жизни так закружила Виктора Королева, так подхватила, что летит, говорит, как атом с ускорением. Весна впереди. Эта группа «Сентябрь» появляется на волне радио «Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarkets.ru.
5: Я пропою, сварки всем максимум дают.
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» на Комсомольском шоссе 7Ф и Родионова 203.
7: АО «Автофинансбанк». Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: Адамсон.
1: 10 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал россиян братским народом и пожелал удачи и победы. В поздравительной телеграмме северокорейский лидер выразил поддержку внутренней и внешней политики России. Он заявил, что отношения Пхеньяна и Москвы укрепляются в искренние и преданные отношения товарищеского доверия и союза. Ким Чен Ын заявил, что КНДР всегда будет с Россией и передал самые теплые поздравления по случаю национального дня. В России хотят ввести выплаты на погашение семейной ипотеки. Депутаты Госдумы считают, что такие льготы должны получать с рождения первого ребенка. Согласно инициативе, если рождается первенец, государство гасит 500 тысяч рублей от суммы долга по кредиту. Второй ребенок 600 тысяч, третий 700 тысяч рублей. Многодетная семья получит 1 миллион 800 тысяч рублей. Кроме того, в Госдуме предложили ввести дифференцированную шкалу по льготной ипотеке 6% для семей с одним ребенком, 4% с двумя детьми, 2% для многодетных и без процентов для молодых многодетных родителей в возрасте до 35 лет. Россияне стали массово покупать кокошники ко Дню России. Продажи на маркетплейсах в начале июня этого года выросли в 4 раза относительно аналогичного периода прошлого года. Кроме того, интересом у российских покупателей в июне пользовались и традиционные категории. Так, спрос на флаги Российской Федерации, шары в цветах триколора, постеры и футболки к празднику выросли в 2 раза. В заключении выпуска официальный курс валюты на выходные. Доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, юань 10 рублей 61 копейка. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 29, ощущается как плюс 32, ветер восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, температура воды в Москве и реке теплее, чем в Ялте и Анапе, плюс 22. Мария Деева, радио «Шансон». Редактор

Не в виде наколочки, конечно, но, тем не менее, запал в сердце этот важный государственный праздник – День России в стране. Кстати, один из самых молодых государственных праздников, ну и, как следствие, выходной день. В студии «Шансона» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. С праздником!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Бриллианты по шок-цене только в «Санлайт». Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей.

тебя не люблю, и кто такой тебе сказал?

название этой композиции «Она», то, что звучало на волне хорошего радио. Следующая песня уже в исполнении Афины под названием «Дикое танго». Но так и знаете, что с сегодняшней ночи, а именно так, Афина этой ночью перед праздником выложила в интернет свежайшую песню. Называется «Твоя девочка». У кого есть возможность, зайдите, послушайте. А мы подождем эту композицию в эфире радио «Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
3: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
4: В интернете наберу prismaokna.ru.
1: Подробности на сайте.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» на Комсомольском шоссе 7Ф и Родионова 203.
6: АО «Автофинансбанк». Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 6 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
8: Радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.
2: Помнишь, девочка, гуляли мы в саду. Я бессовестно нарвал букет из роз.

0: помните, в каком это году?
1: Часто вспоминая о былом,

0: вас.
1: Вот как раз из таких моментов запоминающихся и состоит наша с вами жизнь. «Наш класс» — название композиции. «Если полюблю» — эту песню пропоет уже Радарай. Кстати, Радарай рассказывает, что записала на этой неделе новый дуэт под названием «Лучшая подруга». «Лучшая подруга», кстати, эту песню ей и сочинила. Но записать-то записали, но пока не опубликовали, говорят, скоро обязательно устроят премьеру.

0: Шансон. Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните. «Великий воин».
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного?

Если у вас к песням хорошим большая любовь, и если вы любите отдыхать, так давайте же совместим приятное с полезным. Мы в октябре высадимся на турецком берегу на легендарном морском фестивале «Бархатный шансон». Побываем. Для лиц старше 12 лет это акция. Все подробности найдете на нашем сайте radioshanson.ru. Особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Ну а артистов вместе с нами на турецкий берег отправится огромное количество. И среди них будет и Тамара Кутидзе. Ее композиция под названием «Только любовь» зазвучит дальше на хорошем радио.

0: голосом.
1: 11 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В ГИБДД объявили о массовых проверках водителей по стране. Усилят проверки в праздничные выходные 12, 13 и 14 июня. Основная цель мероприятия – выявление нетрезвых автомобилистов. Особое внимание уделят областям с интенсивным трафиком. Среди них Тверская, Новгородская, Ивановская, Пензенская области, Крым и Республика Коми. В госавтоинспекции напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования грозят лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также крупным штрафом. В отдельных случаях нарушителю может грозить и уголовная ответственность. Россиянам обязаны заплатить вдвойне за работу 12 июня, напомнили в Роструде. Праздничные дни 13 и 14 июня оплачиваются также в двойном размере тем, кто работает на пятидневке, потому что эти даты выпадают на их законные выходные. Вместо повышенной оплаты работник может выбрать компенсацию в качестве дня отдыха. Если работодатель нарушает эти требования, необходимо обратиться в трудовую инспекцию или прокуратуру. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо Разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, «Воровайки», «Чепик», «Холла», «Шаман» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. В заключение выпуска официальный курс валют: доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, юань 10 рублей 61 копейка. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас +30, ощущается как +32. Мария Деева, радио «Шансон».

Это наш дом. 36 лет тому назад, 12 июня, первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете России. С Днем России всех нас в студии Шансона. Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. И вот и песня знаковая звучала на волне Шансона «Я живу в России».

ней тот, кто останется без билета на «Разгуляй», точно так же, как герой вот этой песни, будет вопрошать: «А как же я? А как же?» Заранее надо о билетах беспокоиться, чтобы вместе с нами быть 14 ноября на столичной «Лайф-арене». Всенародная танцплощадка «Эх, Разгуляй» ждет всех любителей хорошей музыки. Возрастное ограничение 12+, и это будут, правда, несколько часов музыки, энергичных танцев и отличнейшего настроения. Список артистов велик, и среди тех, кто поднимется на сцену «Разгуляя», будет и Стас Михайлов, чей голос только-только отзвучал на радио «Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
3: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
4: ИП Тилухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

О ПМЖ, о постоянном месте жительства. Евгений Григорьев на волне хорошего радио. На этой неделе трудился Жека, как выразился, на перспективу. Готовит в студии новые песни, а то ведь осенью соберется на гастроли, а порадовать поклонников будет нечем. Так что переживает. Прикуп, любовь за плату, 50 на 50 от Волги до Енисея. Слушаем скоро.

когда отсчитываешь дни, а их навалом и перечеркнута любовь лесоповала, и много шансов дуба дать, и выжить много, и 50 на 50 не безнадега.

0: 16+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

Нас толкает за рамки любовь. Вот название композиции, которая в эфире хорошего радио побывала. Нас толкнуть за рамки сегодняшнего праздника может что? Только наша особая радость. Мы рады, что вы у радиоприемников. Мы рады, что вместе встречаем этот праздничный день. И дальше намерены быть вместе с вами. И надеемся, что вы ответите взаимностью. Звучит гимн хорошего радио.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «ЮНИЭС», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».

0: «Московская курочка». Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
2: В интернете наберу prismaokna.ru.
3: Подробности на сайте.
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
5: Давай поспорим.
6: На что?
5: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
6: Уже нашел.
5: И новые автомобили есть?
6: Есть.
5: И выгодный кредит?
6: Есть.
5: И безопасная сделка?
6: Есть.
5: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
6: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
5: Так не бывает.
6: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

12 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Сегодня День России отмечают не только в нашей стране. В Южной Осетии проходят концерты, выставки и спектакли в рамках объявленного Дня культуры России. В Тель-Авиве состоялась акция, в ходе которой развернули российский флаг площадью более 600 квадратных метров. Затем несколько десятков человек устроили праздничные гуляния с песнями, хороводами и традиционными русскими угощениями. В Ирландии прошел торжественный прием, на котором вручили знаки имени Анны Ахматовой за продвижение русского языка, истории и культуры народов России в Ирландии. Мероприятия по случаю Дня России прошли также в русских домах в Братиславе и Праге. Одним из центральных событий стало торжественное открытие выставки Русского географического общества «Самая красивая страна». На торжествах присутствовали дипломаты, чешские, немецкие, британские политики и общественные деятели. В честь Дня России 12 и 13 июня парковка на столичных улицах стала бесплатной для всех водителей. Оставить машину без оплаты можно даже в зонах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также на парковках с динамическим тарифом. Исключение парковки со шлагбаумом, они работают в обычном режиме. Также на праздниках изменился график работы ряда городских учреждений. Поликлиники 12 и 14 июня будут принимать пациентов до 16 часов, а 13 июня до 18. Центры «Мои документы» сегодня закрыты. В Италии придумали истинно русское мороженое ко Дню России. Мастера университета, где обучают искусству приготовления джелато, уверены, что русское мороженое должно состоять из гречки, меда, сметаны и лесных ягод. Именно это олицетворяет Россию, считают итальянцы. По их мнению, вкус должен передавать связь с регионом, гастрономическую память и качество сырья. Для своей страны они используют фисташку, фундук, крем и стратачелло, вкусы которые, по их мнению, лучше всего отражают местную культуру. В заключение курс валют: доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. Мария Деева, радио «Шансон».

Вот как раз про судьбу в продолжении. Президент нашей страны заявил, что видит смысл Дня России в бессмертии русского народа, всех народов нашей многонациональной страны и нашего государства. С Днем России вас от души поздравляем. Из студии Хорошего радио Андрей Петров вещает. Здравствуйте, здравствуйте. Гуляй, Россия, в продолжении эфира.

Композиция «Аттестат» на волне хорошего радио. Ну а на смену уже спешит Зинаида. Очень хорошо вам известная композиция. Да, в принципе, и «Аттестат» там тоже хорошо известен. В исполнении группы «Бутырка» эта песня звучала на волне хорошего радио. Ну, известна-то известная композиция, но самим ребятам из группы «Бутырка» стало интересно, а действительно, какие хиты, какие композиции наибольшее попадание в душу имеют. И просят поделиться комментариями, так что, если являетесь поклонником группы «Бутырка», можете высказаться, ребятам помочь.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Все, решено. Еду за машиной в Юникор.
2: А как же наш отпуск? Мы же хотели в аквапарк.
1: Так в Юникоре при покупке новой «Лада» дарят сертификат в аквапарк. Два в одном.
2: Лови волну выгод, да?
1: Автосалон «Юникор» в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Дарим не только выгоды, но и настроение.
3: Не оферта. Организатор акции ООО «Юникор». Подробности о сроках и условиях акции уточните в отделе продаж.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
6: ИП Телухин АА. УГРН П-304-526-011-800-121.
7: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30. Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» на Комсомольском шоссе 7Ф и Родионова 203.
8: АО «Автофинансбанк». Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 6 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-22.

0: «Ищи, не ищи». На волне хорошего радио звучала эта композиция. Кому-то с поисками очень даже везет. Например, Александр Розенбаум давным-давно нашел свою любимую спортивную команду, говорит мэтр. Любит «Зенит». Один город, одна команда. С «Зенитом» с 1959 года. Вдумайтесь. «Любовь и крыша» звучит на радио «Шансон».
1: Забываю Чехова.

0: бесплатной доставкой. Кусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Почему нам беды и печали? Пропели в эфире радио «Шансон» Федя Карманов, Анатолий Полотно. Ну, раз беды и печали не нужны, то какие радости и удовольствия у этих музыкантов придут сами в нашу студию, в студию «Хорошего радио», и расскажут, пообещали, что заглянут к нам на следующей неделе, так что обязательно следите за анонсами. Ну, а «Твой берег левый» уже следующая песня. К нам присоединяется Алексей Петрухин.

13 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Праздничные мероприятия стартовали во всех российских регионах от Калининграда до Владивостока, объединяя жителей на концертах, флешмобах, шествиях и тематических площадках. Устанавливать рекорды в этом году планирует Киров, где сегодня развернут триколор площадью 1700 квадратных метров. В Белгороде пройдет чемпионат по пилотированию беспилотников. На кубок советской летчицы Валентины Гризодубовой 80-метровый флаг России принесут школьники и кадеты в праздничном шествии «Мы вместе, мы едины» в Калининграде. По числу площадок и мероприятий в лидеры выбиваются Москва и Тюменская область. Столица в этом году подготовила порядка 300 культурных площадок от музеев и библиотек до парков. На улицах города также пройдут литературно-музыкальные вечера в рамках фестиваля «Театральный бульвар». Исторический фестиваль «От Руси до России» проведут в Таврическом саду Санкт-Петербурга, а на Соборной площади Петропавловской крепости более 200 музыкантов духовых оркестров исполнят гимн России. Сегодня страна на Помню, отмечает День России в 34-й раз. Аэрофлот ограничит продажу субсидируемых билетов из-за рекордного спроса. Правила покупки по плоскому тарифу изменятся с 15 июня. Теперь такие билеты будут доступны только гражданам России. Авиабилеты по плоским тарифам можно купить на рейсы между Москвой и 9 городами Дальнего Востока, а также Москвой и Калининградом. Цены на такие билеты ниже себестоимости и не зависят от даты вылета. Ранее купить такой билет на внутрироссийский рейс мог любой желающий, включая иностранцев. Российский нападающий Тампы Никита Кучеров получил хард-трофи, приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Кучеров во второй раз в карьере стал обладателем хард-трофи. Впервые он был удостоен награды 5 лет назад. Из россиян награду трижды выигрывал Александр Овечкин, по разу Сергей Федоров и Евгений Малкин. Рекордсмен по числу завоеванных хард-трофи – канадский нападающий Уэйн Грецкин. У него 9 наград. В заключение выпуска официальный курс валют. Доллар 71 рубль 91 копейка. Евро 82 рубля 97 копеек. Мария Деева, радио «Шансон».

0: нам, собственно, ответ очевиден. Воистину, королевский день сегодня с королевскими празднованиями. В честь годовщины провозглашения суверенитета нашей страны 12 июня объявлен нерабочим днем, чтобы могли как следует отдохнуть и как следует отпраздновать, причем сделать это все вместе и под хорошие песни на волне шансона. Вот королева отзвучала, друг не бывает друг, это уже следующая песня на волне хорошего радио. Будем слушать ее вместе в студии шансона. Андрей Петров, здравствуйте, здравствуйте. Ну а чуть позже и русские маяки зазвучат на волне шансона.
1: Поху

Время эпохи, перегрузка, стрелки часов скрипят. Вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха стал не открой, а там Станиславский, Чехов, Тютчев и Мандельштам. Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни средь полей золотых. Наше время настало,

Русские маяки звучали на радио Шансон, и в этой песне один из голосов — это голос Григория Лепса. У Григория Лепса приятное событие. Несколько дней тому назад новый клип опубликовал «Счастливая судьба» в интернете. Этот видеоклип уже можно посмотреть и ознакомиться, да и песню послушать. Ну а что касается продолжения эфира, «Диванчик плюш» звучит, и крестики-нолики скоро появятся.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
5: В интернете наберу prismaokna.ru.
1: Подробности на сайте.
5: Сколько?

0: в торговом центре Добрыня.
1: Медэстетика. Мужские дни для самых притязательных. Медэстетика. Удаление шрамов, рубцов, татуировок, мешков под глазами с заметным быстрым результатом. Медэстетика. Безболезненно и конфиденциально. Медэстетика. Горького, 77. Медэстетика. Запишись на консультацию. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Эта композиция «Не повторяйтесь» в эфире «Хорошего радио». Во многом автобиографичная композиция для Любови Успенской, потому что вот такие качества никогда, говорит, не простить людям. Холодный цинизм, безрассудство и пустоту. Причем абсолютно Любовь Успенская не умеет прощать. Это, говорит, ее крест. И если обиделась, то все, обиделась навсегда.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Бриллианты по шок-цене только в «Санлайт». Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8 990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Павлович.

0: 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: лучше. Может, завтра, может, на чай.
1: Нет, все, прощай. Золоткой упала с неба звезда.
0: Что не загадала?

0: ты молчишь.
1: Хоть сегодня не суббота, но тоже явно гульнем. Тем и хороши городские встречи, что в будни они одни, а в выходные совсем-совсем другие. Рита Виноградова очень скоро спорхнет к микрофону радио «Шансон». Ваш покорный слуга Андрей Петров. Попрощаюсь, еще раз поздравляю с замечательным праздником, с Днем России и до встречи на волне хорошего радио.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Курочка, курочка, павловская курочка.
5: Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
4: Курочка, курочка, павловская курочка.
5: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
6: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
7: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
8: Я пропою, звонки всем максимум, да.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

14 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Швейцария ужесточила политику выдачи виз российским гражданам. Об этом заявил посол России в Берне Сергей Гармонин. По его словам, в большинстве случаев выдают однократные визы по датам поездки. В ноябре прошлого года Еврокомиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых виз россиянам. Это означает, что сограждане должны обращаться за визой каждый раз, когда они планируют посетить ЕС. Срок оплаты коммунальных услуг за май остается прежним до 15 июня. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, с 1 марта крайний срок оплаты сдвинули на 5 дней. Теперь платить можно до 15 числа каждого месяца. Государственный праздник День России на сроки платежей не влияет. В июне установленный крайний срок выпадает на обычный рабочий день, поэтому не ожидается сбоев в работе ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, а также проблем с приемом платежей. Количество вакансий со знанием китайского языка за 3 года выросло почти вдвое, показало недавнее исследование. 60% респондентов уверены, что владение китайским увеличит их доход как минимум в 1,5 раза. Медианная зарплата на таких вакансиях в прошлом году выросла до 102 тысяч рублей. Чаще всего среди соискателей со знанием китайского нанимали административный персонал, специалистов в сферах транспорта, логистики и продаж. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +31. Таковы новости к этому часу. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: ты, парень, доску свой и тоже пьешь когда-то до упада.
1: Александр Новиков в начале часа. Я принимаю музыкальный марафон на волне радио «Шансон». Я Рита Виноградова и рада разделить эту праздничную пятницу вместе с вами. Сегодня 12 июня, День России. Праздник нашей большой страны, ее красоты, силы и добрых людей. Пусть этот летний день подарит каждому хорошее настроение. Ну, а на радио «Шансон» любимые песни для любимой страны. Прямо сейчас послушаем «Шамана» с песней «Я русский».

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

выходным и праздником на радио Шансон. Работают мобильные выходные, и я хочу прямо сейчас зачитать ваше сообщение и напомнить, что следующий час будет программа только для вас, в котором будем целый час поздравлять друг друга. Итак, с Днем России всех! Ура! Передайте привет моей мамочке Ольге Фомичевой, сыновьям Денису Елисею, мужу Павлу Гордиенко, сестре Светлане Глушковой. Сидим в деревне Емельяновка, жарим шашлыки и отмечаем праздник. За Россию, всем мира и любви от Елены. И передайте, пожалуйста, привет Патрикеевой Юлии. Желаю здоровья, крепкого счастья, успехов, удачи в работе.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
4: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
5: Серьезно? Так дешево?
4: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
5: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
6: Радио «Шансон».

Цыганова, Михаил Круг с потрясающей песней «Только для тебя». Всем отличного дня. Кстати, июнь считается самым светлым месяцем года. Световой день сейчас почти на максимуме, а значит, у нас есть больше времени для прогулок, встреч и любимых дел. Я желаю вам успеть сегодня все самое важное и оставить время для себя. Ну и, конечно, все это делать с любимой музыкой здесь на радио «Шансон». Прямо сейчас «Чепик».

0: реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность до вклада от 50 000 рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.

0: ставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

всех поклонников шансона по-русски есть возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. Радио «Шансон» приглашает на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». 14 ноября в «Лайф-арене» самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с самыми любимыми артистами. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круп, группа «Лесоповал» и многие другие. Возрастное ограничение 12+.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «ЮНИЭС», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
3: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
4: ИП Телухин АА, Украина П-304-526-011-800-121.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: 15 часов в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Цены на дизельное топливо и бензин снижают в Крыму. Власти региона договорились об этом с крупнейшими автозаправочными сетями, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он уточнил, что снижение составило 11 рублей на литр. Стоимость дизельного топлива составит 85 рублей, 92-го бензина 79, 95-го 86 рублей. Напомню, с 29 мая в Крыму ввели ограничения на продажу 95-го бензина, а с 31 числа их распространение на 92-й. При этом две крупнейшие сети АЗС прекратили свободную продажу 95-го бензина. Его отпускали только по талонам. В последние дни топливо стало появляться в свободной продаже на отдельных заправках. В Анапе для отдыха и купания открыты 44 обновленных песчаных пляжа. Эти территории уже получили разрешение от Роспотребнадзора, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. С начала года Анапу посетили 250 тысяч человек. Уровень бронирования в июле и августе уже повысился на 10%. Как пишет российская газета, новых случаев выбросов нефтепродуктов на побережье не зафиксировано. Минувшей весной пляжи, загрязненные мазутом, засыпали свежим песком из карьеров. В России активно разрабатывается ГОСТ на автомобильный туризм. В частности, эксперты дадут определение ключевым позициям. Что такое автотуризм и автомобильные туристические маршруты? Кто такой автотурист? Об этом рассказали в Центре стратегических разработок. В новый стандарт войдут рекомендации для путешественников. Иметь в машине аптечку, знать, где расположены медучреждения по маршруту, проезжать не более 600 километров за 8 часов пути, иметь средства навигации, останавливаться каждые 2-3 часа и так далее. Национальный авиаперевозчик Таиланда Thai Airways планирует возобновить прямые рейсы в российские города, сообщили в туристическом управлении королевства. Однако сейчас компания испытывает нехватку самолетов, ожидая поступления новых лайнеров. Напомню, перевозчик не выполняет прямые рейсы в Россию с марта 2020 года. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон».

0: прислонившись по ветру стая. И листву так печально кидаю.
1: Я пойду по дороге, простору я рад.

От шумных городов до тихих деревень сегодня вся Россия отмечает свой праздник. С Днем России, дорогие радиослушатели! И пусть хорошая музыка объединяет нас еще сильнее. И, конечно, ваше сообщение в этом часе. Плюс 7 909 955 103 0. Пишите. И перехожу к сообщениям. Пишет вам постоянная слушательница Виктория, СНТ «Транспортник». Хочу сказать на всю нашу большую страну моим родителям Татьяне, Владимиру, Демидовым, что я их очень люблю. Они у меня самые замечательные. И спасибо им за заботу. Передаю привет любимым родителям в СНТ «Заря». Как же хорошо у нас. Обед царский. А мы с папой Лешечкой суперповара. Мамулечка Танюлечка наслаждается нашими шедеврами. Ох, как бы хотелось присоединиться к вашим шедеврам. Дорогие мои, пусть так будет всегда. Люблю бесконечно вас. Дочь Оля написала. Хотим передать огромный привет Михаилу Бабанову. Поздравить с Днем России. Пожелать, чтобы двигался в правильном направлении. А мы его в этом поддержим. Близкие друзья, спасибо, радио «Шансон». Всегда, пожалуйста.

Всем отличного дня, хорошего настроения. Меня зовут Рита Виноградова. И сейчас час только для вас. С Днем России, дорогие. На волнах радио Шансон звучат любимые хиты. И ваше сообщение. Номер +7 909 955 103 0. Привет Егорову Ивану и Башкирской Наталье. Села Крупская Нагайбакского района. Они сейчас на даче. Топят баню и жарят шашлыки. Всех с праздником. С Днем России. Мирного неба над головой. Поздравляю свою крестницу Кучкину Алену Сергеевну с днем рождения. Люблю тебя очень сильно. Светлана Кукушкина нам пишет. Дорогие жители Нижнего Тагила, коллеги с Уралвагонзавода, с Днем России! Процветания и мир дому нашему. Семья Романихиных написала. Огромный привет из города Электросталь. Поздравляю с днем рождения Эмилию Васильевну Васильеву. Привет всем работникам металлургического завода Электростали, особенно Светлане Васильевой, Ольге Николаевне, Кариночке, Галине Васильевне, с Днем России!

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Все, решено. Еду за машиной в Юникор.
2: А как же наш отпуск? Мы же хотели в аквапарк.
1: Так в Юникоре при покупке новой «Лада» дарят сертификат в аквапарк. Два в одном.
2: Лови волну выгод, да?
1: Автосалон «Юникор» в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Дарим не только выгоды, но и настроение.
3: Не оферта. Организатор акции ООО «Юникор». Подробности о сроках и условиях акции уточняйте в отделе продаж.
4: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
5: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
6: В интернете наберу prismaokna.ru.
7: Подробности на сайте.
8: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
9: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 6 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

Сижу на даче, в бассейне и думаю о жизни. Включить что-то душевное, пишет нам Ева. Ев, думать о жизни, сидеть в бассейне, ну, прекрасное времяпрепровождение. Всех с Днем России! Привет моему любимому мужчине Владу. Я тебя очень сильно люблю. Ты лучший. Препятствия на нашем пути мы преодолеем, пишет нам Аленка. Просто хочу поздравить деревню Бережки и город Электросталь с Днем России. Пожелать процветания и мирного неба. Максим поздравляет Алтай с Днем России. А Анна поздравляет всех радиослушателей с Днем России. И еще, сегодня день рождения моего родного города Рославля, Смоленской области. Ему исполнилось сегодня 889 лет. Жаль, конечно, у нас сильный ливень, но праздничное настроение никто не отменял. Ну, неважно, какая погода, главное, это, конечно, праздничное настроение, поэтому поднимаем его вместе. Далее специально для наших радиослушателей Сергей Трофимов с песней «Родина». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

Россия начинается с родного дома, с близких людей, с любимых мест, куда всегда хочется возвращаться. Поздравляю с Днем России наших дорогих радиослушателей. И сообщения принимаю в этом часе. Плюс 7 909 955 103 и 0. Сегодня стартовал автопробег Владивосток-Москва на грузовиках. Радио Шансон – это радио дальнобойщиков. Прошу передать привет и хорошей дороги всем участникам пробега, пишет нам Сергей. Хочу рассказать про своего мужа, с которым в этом году у нас было 23 года. Спасибо, Мишуточке, моему дорогому, что ты появился в моей жизни. И знай одно, мы с тобой все преодолеем, пока есть я, твоя вторая половинка. Горжусь тобой, твоя танчетушка. В Иркутск отдельный привет Цою, земляку, Роману Бурову в Северодвинск. С праздником всех, написал нам Саша. Спешу поздравить своего любимого внука Семена. Пожелать хочу ему здоровья, успехов в учебе и футболе, радости, везения, исполнения всех желаний. С Днем России! Мира всем нам! Бабушка Валя, дедушка Витя, город Волгоград. Еще одно сообщение. Ольга из Санкт-Петербурга нам пишет. Очень хочу поздравить всех россиян и свою семью с таким прекрасным праздником. Днем России! Мы лучшие! Всем хорошего настроения!

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Только для вас.
9: А поздравьте нашего дедушку и отца Владимира Ивановича с юбилеем. Ему сегодня 80 лет. Он слушает ваше радио с самого его открытия. Желаем ему здоровья, счастья и долгих лет жизни. Любимая внучка Вероника и дочка Аля. Мы присоединяемся к поздравлениям. Всех с великим родным праздником. Сидим, едим шашлыки у нашей любимой мамочки на даче в деревне Исаково около Шереметьево. Гена, Гуля, Венера и Тимурчик.

0: Любимый Андрей, все будет хорошо, пишет нам Анюта. С Днем России, соотечественники. Привет моим любимым мальчикам, супругу Алексею, сыновьям Матвею и Назару. Привет, Воронеж, Никитину Дмитрию от Надежды. Люблю его и жду встречи. Привет своим любимым бабушке Свете, деду Сереже, бабушке Наде и родителям. Сегодня будем жарить шашлык и отмечать День России с любовью, написала внучка Лея. Ух, как хочется жарить шашлык. Ух. Пишет Татьяна Мельникова из Саратова. С Днем России, семью Сергея и Инны Барановых. Вы замечательные люди. Пусть у вас и вашей большой семьи все будет хорошо. И еще привет моим сыновьям Глебу и Артему и их прекрасным женам Катюше и Юлечке. Желаю успехов во всех начинаниях. Хочу передать привет Мурманску, нашей команде «Моек». Парни, вы лучшие. Поздравляю всю страну Россию с праздником. Хочу передать привет моему мужу Исаеву Андрею. И скажите, я его очень люблю. В этом году у нас 25 лет, как мы вместе. Спасибо за детей. Мы присоединяемся к поздравлениям. Поздравьте молодых с бракосочетанием родного Сашу, Лавлинскую Настю. Желаю дожить до свадьбы золотой. Любви, еще раз любви. Мама, папа, крестные Таня, Сережа, сестры Марина, Ирина и Катюша, тетка Ирина, город Раменское.
1: Нижегородская реклама на радио Шансон.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

16 часов в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Сенатор Артем Шейкин предупредил о попытках мошенников обмануть школьников после ЕГЭ. Злоумышленники создают поддельные сайты для проверки результатов экзаменов, а также фальшивые формы апелляций. Кроме того, аферисты предлагают поднять баллы или организовать пересдачу по связям. Присылают сообщения с просьбой подтвердить место в ВУЗе через подозрительные ссылки. Часто такие письма маскируются под официальную переписку приемной комиссии. Шейкин призвал не переходить по ссылкам из сообщений и писем, не передавать паспортные данные, СНИЛС и коды из СМС третьим лицам. Россияне купили рекордные 50 тонн золота в прошлом году. Интерес к этому драгметаллу будет усиливаться, заявил в интервью РИА Новости глава Росвекселя Осман Кабалоев. Он отметил, что накопление иностранных валют, прежде всего недружественных стран, показало свою долгосрочную неэффективность. Люди сталкиваются с блокировками и рядом сложностей в их использовании. Число выпускников 8 зарубежных филиалов МГУ имени Ломоносова достигло 10 тысяч. Эти люди способны расширить сотрудничество России с другими государствами, сказал ректор вуза Виктор Садовничий. Сегодня президент Владимир Путин в День России традиционно наградил героев труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Ректор МГУ Виктор Садовничий получил премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. 20-й международный фестиваль цветов открылся в Петропавловской крепости в историческом центре Санкт-Петербурга. Цветочные композиции в год единства народов России посвящены культурному многообразию регионов страны. На сцене недалеко от входа в Петропавловку проходит шоу флористов из Петербурга, Москвы, Казани, Мурома, Новосибирска, Томска, Ростова-на-Дону и других городов. Они представляют не только букеты, но и цветочные костюмы, головные уборы и зонты, а также различные арт-объекты из цветов. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +27. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

День России – отличный повод вспомнить все, что нас объединяет. Это дружба, взаимопомощь, любовь к родным местам и, конечно, хорошие песни здесь, на радио «Шансон». Но в программе для ваших заявок прилетело очень-очень много писем и сообщений. К сожалению, не успела их дочитать, но прекрасная новость в том, что в 21.00 будет следующая программа. И пусть этот праздничный день для вас будет по-настоящему счастливым и хорошее настроение, конечно же.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в «Санлайт». Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт». Символ ваших чувств. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. «Белек», Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей.

Татьяна Куртукова с бессменным, родным и душевным хитом «Матушка-Земля», наша дорогая Россия. А мы умеем в России и работать, и мечтать, и любить, и, конечно, петь от всей души. Сегодня наш общий праздник с Днем России. Меня зовут Рита Виноградова, и пусть этот день будет праздничным для каждого из вас. Неважно, работаете вы или отдыхаете. Ну, а музыка на радио «Шансон» всегда поддержит. Прямо сейчас Евгений Кемеровский.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Давай поспорим.
2: На что?
1: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
2: Уже нашел.
1: И новые автомобили есть?
2: Есть.
1: И выгодный кредит?
2: Есть.
1: И безопасная сделка?
2: Есть.
1: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
2: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
1: Так не бывает.
2: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
3: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
4: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
5: Скоро свадьба, а в Алтые обручальное кольцо в подарок. Ювелирный салон Алтын. Желай счастья молодым.
6: В торговом центре «Рояль» на Петрищево 4.
7: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Акад» на Комсомольском шоссе 7Ф и Родионова 203. АО «Автофинансбанк». Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-22.

А Михаила Шуфутинского можно будет увидеть на душевной встрече звезд и слушателей радиостанции, которая состоится в Турции на берегу Средиземного моря с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Радио «Шансон» приглашает всех ценителей шансона по-русски на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». И в компании с ним будут Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев и другие любимые артисты. А в честь Международного дня защиты детей действует особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Отправимся вместе на встречу приключениям. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: По статистике, большинство людей считают лучшим временем дня не утро и не вечер, а момент, когда заканчивается работа и начинается личное время. Я желаю, чтобы таких приятных моментов сегодня было как можно больше. Отдыхайте, берегите себя. А прямо сейчас послушаем хорошую песню от группы Любэ.
1: Я не успел стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать-родина сказала:

мной жизнью наслаждайтесь, всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Давай поспорим.
4: На что?
3: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
4: Уже нашел.
3: И новые автомобили есть?
4: Есть.
3: И выгодный кредит?
4: Есть.
3: И безопасная сделка?
4: Есть.
3: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
4: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
3: Так не бывает.
4: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

17 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России в ближайшие годы резко сократится количество китайских автобрендов. Как пишет российская газета, со ссылкой на экспертов, марок из Поднебесной слишком много, больше 60. Поэтому скоро число брендов уменьшится примерно вдвое. Аналитики уверены, что останутся те компании, которые способны обеспечить поставку автомобилей, а также проводить полноценную дилерскую, сервисную и финансовую деятельность. Выигрыши будут марки с понятным модельным рядом, дилерской поддержкой и собственными финансовыми программами. С 1 июля в России становится обязательным использование контрольно-кассовой техники при выводе из оборота косметики и товаров бытовой химии. Мера направлена на борьбу с нелегальной продукцией, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Рынок косметических товаров демонстрирует уверенный рост благодаря постепенному введению обязательной маркировки. В первом квартале этого года объем продукции, введенной в оборот, превысил 3,5 миллиарда единиц. При этом более 80% приходится на долю отечественных производителей. Сейчас косметику в России производят около 4000 предприятий. Депутаты Госдумы предложили создать в России алиментный фонд. По замыслу парламентариев, ребенок будет обеспечен, если алиментчик более 6 месяцев не выполняет свои обязательства, сообщает газета «Ру». По состоянию на август прошлого года в реестре судебных приставов скопилось более 700 тысяч неисполненных производств. Предложение о создании алиментного фонда направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой. В России разработали около 580 учебных программ в рамках пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. С нового учебного года пилотная программа расширится до 17 вузов и продлится до 2030 года. Это медицинские, педагогические, инженерные университеты. По новым программам будут учиться более 70 тысяч студентов. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +28. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

и души. Доброй пятницы всем, кто на волне радио Шансон. Меня зовут Рита Виноградова. Я замечаю, что мы все время откладываем жизнь на потом. После отпуска, после ремонта, вот-вот немного времени, а потом оказывается, что лучшего момента был сегодня. Просто опять его чуть не пропустили. Не пропускаем лучший момент сегодня и сейчас.

Иван Кучин с песней «Багульник». А в Москве настоящие тропики, ливень и жара. Выходные, а также следующую неделю ожидаем очень дождливой. При этом будет тепло. Как вам такая погода? Ну, для дачников, я думаю, и урожай – это хорошее сочетание. А все остальные мы уже в принятии. В целом, готовы ко всему. Главное, что лето. Все цветет вокруг, зелень, и периодически появляется солнце. Пусть погода никогда не портит ваше настроение, а музыка всегда поможет. Музыка.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Что объединяет судоводителя и логиста? Строителя и юриста? Инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
4: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
5: Я пропою, звонки всем максимум дают.
6: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил, металлочерепица, металлопрокат. Звони 27 29 и 30.
7: Миша, ты видел? В Нижегородце Лада Гранта от 877 тысяч рублей.
8: Серьезно? Так дешево?
7: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
8: Тогда срочно выезжаем за новый Лада и в отпуск. Ждем вас в Лада Нижегородец на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Легендарный дуэт Михаила Круга и Вики Цыгановой «Шансонье» в столице 17 часов 26 минут. А исследования показывают, что большинство людей считают хорошим и удачным не самый дорогой отдых, а тот, где удалось по-настоящему отключиться от забот. Меня зовут Рита Виноградова. Я желаю вам сегодня хотя бы ненадолго переключаться на легкую, приятную волну. Будем музыкой на радио «Шансон» помогать каждому поймать беззаботность. Впереди сентябрь, Марракеш, апрель, Максим, Настасья Самбурская и Виктор Королев. Прямо сейчас с песней «Солнышко».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Бриллианты по шок-цене только в «Санлайт». Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8 990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов.

0: летний праздник, хорошее настроение и музыка, которая идет от души. Поздравляю всех с Днем России. Меня зовут Рита Виноградова. Я благодарю всех радиослушателей за то, что вы рядом. Отправляюсь домой. Ну а следующий час, встречайте, будет хит-парад «Шансон года». Всем прекрасного вечера. Музыки много. «Шансон один».
1: Дом — это там, где свет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.

0: Михайловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

6 вечера в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Группировка вооруженных сил России в зоне СВО превышает 700 тысяч человек, сообщил президент Владимир Путин. Он заверил, что приняты и продолжают приниматься необходимые решения для того, чтобы после завершения спецоперации военнослужащие нашли достойное место работы. Власти будут совершенствовать систему обучения и повышения квалификации ветеранов. Глава государства добавил, что при трудоустройстве бойцам недостаточно предлагать работу только в военкоматах. В системе Минобороны есть много других направлений. Путин отметил, что многие ветераны СВО хотят работать. Биометрическая посадка на самолет позволила увеличить скорость прохода пассажиров на 30%. Об этом газете «РУ» рассказали в Центре биометрических технологий. С 1 июня биометрическая посадка работает в аэропортах Пулково и Шереметьево в рамках государственного эксперимента. Он продлится до апреля следующего года. Человек может подтвердить личность без паспорта, просто взглянув в камеру терминала. Система за секунды сверяет данные в государственной единой биометрической системе. Чтобы воспользоваться услугой, нужно заранее оформить подтвержденную биометрию, например, в банке или на стойках регистрации в аэропорту. Затем необходимо привязать ее к билету в личном кабинете перевозчика. Около половины россиян считают рублевые вклады самым выгодным способом нарастить сбережения. Высокая ключевая ставка делает этот банковский продукт привлекательным для населения, сообщает РИА Новости со ссылкой на недавний опрос. Аналитики отмечают, что рыночные ставки по депозитам в крупнейших российских банках все еще держатся выше 10%, опережая инфляцию. 35% респондентов считают оптимальным вариантом распределять накопления между несколькими валютами – доллары, евро и юани. Другими востребованными способами сохранить деньги оказались вложения в облигации, ценные бумаги компаний, золото и другие драгметаллы. Курс доллара на праздничные дни 71 рубль 91 копейка. Евро стоит 82 рубля 97 копеек. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Если музыкальный хит-парад похож на поезд, то сегодня у нас состав получился разношерстный. Здесь есть романтика, легкое хулиганство, воспоминания, красивые полеты и даже несколько песен, после которых хочется срочно кому-нибудь написать или, наоборот, удалить переписку. У микрофона Рустем Ахметшин, мы начинаем. Лето еще не успело толком освоиться в календаре, а его уже делят. Новичками нашей музыкальной дюжины становятся Алексей Петрухин и Анна Семенович. Их песня «Раздели со мной лето» стартует с 12-й строчки. Получилась история без сложных сюжетов и драматических поворотов. Просто хорошее настроение, солнце, дорога и желание, чтобы теплый сезон длился немного дольше обычного. Впрочем, против такого желания человечество борется безуспешно уже много-много веков. Чтобы проголосовать, число 59 отправьте на номер 8909 955 1030.

Некоторые выражения живут в народе десятилетиями, а некоторые становятся названиями песен. Эдгар и Рада Рай с хитом «Вот зараза» продолжают занимать 11 место чарта. Секрет популярности здесь прост. Каждый слушатель может вспомнить человека, которому хотя бы раз мысленно адресовал именно эту фразу. Причем без уточнений. Он сам все поймет. СМС-код число 38.

0: Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет. Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Календарь редко вызывает эмоции, но все-таки бывают исключения. Александр Маршал и его песни «Эти даты» остаются на 10-м месте нашего хит-парада. Каждый хранит в памяти несколько чисел, которые не забываются даже без напоминаний в телефоне. И чем дальше идут годы, тем ценнее становятся такие воспоминания. СМС-код число 39.
0: Шансон.

0: Есть песни, которые хочется включить в машине, а есть такие, после которых начинаешь искать глазами крылья. Стас Михайлов с хитом «Летай» располагается на этой неделе на 9-й позиции. Трек получился светлым и вдохновляющим. Главное не воспринимать название слишком буквально. СМС-код число 25.
1: Шансон

0: Бывает, что дверь закрыта, бывает, что закрыта давно, но сердце почему-то продолжает вести переговоры. Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь» останавливается сегодня на 8-й строчке. Это история про настойчивость чувств. Иногда раз мужа собрал вещи и уехал, а эмоции все еще стоят на пороге и нажимают на звонок. СМС-код число 54.
1: Шансон.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Есть голоса, которые невозможно перепутать даже с просонья. Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» продолжает уверенно держаться среди лидеров и занимает 7-е место. Такие истории не проходят фоном. Они требуют внимания к каждому слову. А еще после них почему-то хочется говорить чуть тише обычного. СМС-код число 40. Шансон.

Похоже, Наташка окончательно стала самостоятельной героиней нашего хит-парада. Ирина Круг с песней «Губы Наташки» добралась до 6-й строчки. Если так пойдет дальше, скоро слушатели начнут интересоваться не местом песни в чарте, а биографией самой Наташки. И, честно говоря, это будет вполне закономерно. СМС-код число 51.

пятерке сильнейших остается работа, которая не любит прямолинейности. Чепик и Холла с песней «Не люби меня» на пятой строчке. Все самое важное здесь прячется между строк. Слушаешь и понимаешь. Когда человек говорит «Не люби меня», иногда стоит уточнить, уверен ли он в своих показаниях. СМС-код число 36.

Любовные истории редко заканчиваются инструкцией по безопасности. Евгений Григорьев с песней «Обожгла любовь» расположился на 4-м месте. Трек напоминает: чувства – это единственная область жизни, где люди регулярно наступают на те же грабли и потом искренне удивляются результату. СМС-код число 47.

0: Когда за плечами десятки лет на сцене появляется особая свобода. Михаил Шафутинский с песней «Последний полет» получает сегодня бронзу. В этой истории нет суеты. Она движется своим курсом, словно опытный капитан, который давно знает, где находится берег, и не собирается никому ничего докладывать. СМС-код, число 21.
1: Шансон номер 3.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
8: До вершины остается всего один шаг. Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток» расположился на второй строчке. Трек оказался из тех редких музыкальных гостей, которые заходят ненадолго, а потом внезапно обнаруживаются в голове на целую неделю. Причем обычно в самый неподходящий момент, например, во время серьезного совещания. СМС-код число 35.

Согласитесь, сегодняшняя компания собралась что надо. Давайте вспомним каждого, а затем узнаем имя победителя. Алексей Петрухин и Анна Семенович уже делят лето, и, судя по настроению песни, делить собираются честно. «Раздели со мной лето» на 12-м месте.

0: Гар и Рада Рай продолжают выяснять, кто же все-таки зараза. Хотя подозреваемых становится все больше. 11-я строчка.
1: Бьем за даты, которые будут навеки в сердцах. Бьем за те маяки, что сердцам.
0: Александр Маршал напомнил про даты, которые невозможно забыть даже при очень большом желании. Эти даты на 10-м месте.
1: Летай, летай, дыши, люби, живи под этим небом моим.
0: Стас Михайлов предложил полетать. Хорошо, что только в музыкальном смысле. 9-я ступень. Алена Петровская еще раз доказала, что настойчивость иногда сильнее дверных замков. Сердце бьется в закрытую дверь. 8-е место. Владимир Ждамиров своим появлением добавил в эфир серьезности настолько, что некоторые чайники на кухнях начали закипать уважительнее. У песни «Купола колокола» 7-е место.
2: Губы Наташки.
0: Ирина Круг продолжает укреплять популярность Наташки. Кажется, скоро ее узнаваемость догонит некоторых артистов. Чепик и Холла с песней «Не люби меня» по-прежнему запутывают слушателей в тонкостях отношений на 5-й ступени. Евгений Григорьев напоминает, техника безопасности в любви существует только в теории. Обожгла любовь на 4-й позиции.
3: По

0: Михаил Шуфутинский уверенно держит курс своего последнего полета. На этой неделе у маэстро остается бронзовая медаль.
1: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: Михаил Бублик так высоко поднял «Лети, лепесток», что тот едва не приземлился на вершине чарта. Но сегодня пока только второе место. Тоже на этот раз оказался выше всех. Ответ узнаем прямо сейчас. Первое место занимает Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы». Бывает музыка, которая цепляет припевом, бывает музыка, которая цепляет историей, а бывают песни, которые просто попадают в нужное настроение и остаются там надолго. «Разлетелись как птицы» — именно такой случай, и на этой неделе слушатели отдали ей первое место. Чтобы поддержать Александра Васильевича, цифру 8 отправляйте на номер 8909-955-1030. Спасибо, что провели этот час вместе с нами. Пусть хороших новостей будет больше, чем прогнозов погоды, а любимые песни встречаются чаще, чем сообщения от банков. До встречи ровно через неделю. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. Пока.

0: жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Все, решено. Еду за машиной в Юникор.
3: А как же наш отпуск? Мы же хотели в аквапарк.
2: Так в Юникоре при покупке новой «Лада» дарят сертификат в аквапарк. 2 в 1.
3: Лови волну выгод, да?
2: Автосалон «Юникор» в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Дарим не только выгоды, но и настроение.
4: Не оферта. Организатор акции ООО «Юникор». Подробности о сроках и условиях акции уточните в отделе продаж.
5: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
6: ИП Телухин АА, УКРН ИП 304-526-011-800-121.

0: голове.
1: Медэстетика. Ждем вас на Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

7 вечера в Москве с новостями Евгения Неркушева. Здравствуйте. Авиакомпания «Узбекистан Airways» сократит частоту рейсов в Россию из-за дефицита авиатоплива и роста цен. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика. Для пассажиров отмененных рейсов предусмотрены два варианта. Бесплатно перенести перелет на ближайший доступный рейс или вернуть полную стоимость билета без штрафов. Возврат средств осуществляется по месту покупки билета. Если он приобретался на сайте или в приложении авиакомпании, запрос нужно будет отправить на электронную почту. Цены на топливо взлетели после начала операции США и Израиля против Ирана. По подсчетам аналитиков, с начала конфликта стоимость горючего выросла почти на 84%. Срок оплаты коммунальных услуг за май остается прежним до 15 июня. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, с 1 марта крайний срок оплаты сдвинули на 5 дней. Теперь платить можно до 15 числа каждого месяца. Государственный праздник День России на сроки платежей не влияет. В июне установленный крайний срок выпадает на обычный рабочий день, поэтому не ожидается сбоев в работе ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, а также проблем с приемом платежей. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на праздничные дни – 71 рубль 91 копейка. Евро стоит 82 рубля 97 копеек. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Нет, не будет, старшина Зина. Падлаю.
1: Бодрость, мудрость и верный подход к важным вещам принес в эфир радио «Шансон» народный артист Российской Федерации Александр Розенбаум этим праздничным вечером. Дорогие радиослушатели, поздравляю всех вас с Днем России. Вы слушаете радио «Шансон». Меня зовут Юлия Степанова. Ну и как бы трудно иногда не было седому пацану, наши песни помогут и в радости, и в печали, ну а уж в праздничный день тем более. Доброго вам вечера, спасибо за компанию.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Никаких сомнений, что в компании Анатолия Полотно и Феди Карманова, ну, практически каждый вечер может стать упоительным. И у нас с вами такой вечер впереди есть. С удовольствием анонсирую следующую программу «Живая струна» 19 июня. Это, значит, через неделю. Анатолий Полотно и Феди Карманов придут в гости к Ксении Стриж. Смотрите и слушайте эфир «Радио Шансон». Ну, а в ближайшее время Любовь Успенская, Иван Кучин, команда «Белый орел». И не только.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
3: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
4: В интернете наберу prismaokna.ru.
5: Подробности на сайте.
6: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 30.
7: Скоро свадьба. А в Алтые обручальное кольцо в подарок. Ювелирный салон Алтын. Желай счастья молодым.
8: В торгово-развлекательном центре «Атолл».
9: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
10: Серьезно? Так дешево?
9: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
10: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
11: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 6 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

Сергей Наговицын в эфире вечернего шансона. Мы вам предлагаем не только успокоить душу, но и вселить в нее бодрость, оптимизм и веселье. У всех поклонников шансона по-русски будет возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. Радио «Шансон» приглашает на всенародную танцплощадку «Эхо разгуляет» 14 ноября в Лайф-арену. Танцпол – это, конечно, отдельная песня. Туда самые доступные билеты. На танцполе каждый зритель становится частью большого музыкального праздника, подпевает, танцует. Это уникальная возможность быть ближе всего к сцене, ближе к любимым артистам. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Стас Михайлов, Ирина Круг, Евгений Григорьев, группа «Лесоповал», Чепик, Холла и многие другие. Для зрителей старше 12 лет. Подробности, конечно же, есть на сайте radioshanson.ru. Есть и время подумать, как-то подготовиться и 14 ноября быть с нами. Александр Иванов и Ронда с песней Сергея Трофимова, который тоже появится скоро в нашем эфире.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель «Тенет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: вечер праздничного дня России на радио «Шансон» будет громким. Сегодня нас ждет повтор программы «Живая струна» того вечера, когда свои песни в студии радио «Шансон» для вас исполнил парень, который русский всему миру назло. Да, вот почему-то назло. Сегодня на радио «Шансон Шаман» и специальный гость Никита Осин, ведущая программы Ксения Стриж. Слушайте и смотрите эфир радио «Шансон» в 8 вечера по московскому времени.
1: Не хочу делать боль.

0: Ученая я.
1: Нижегородская реклама на радио Шансон.
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
6: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
7: Давай поспорим. На что? Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
8: Уже нашел.
7: И новые автомобили есть?
8: Есть.
7: И выгодный кредит?
8: Есть.
7: И безопасная сделка?
8: Есть.
7: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
8: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
7: Так не бывает.
8: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А. Корпус 1.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

8 вечера в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Швейцария ужесточила политику выдачи виз российским гражданам. Об этом заявил посол России в Берне Сергей Гармонин. По его словам, в большинстве случаев выдают однократные визы по датам поездки. В ноябре прошлого года Еврокомиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых виз россиянам. Это означает, что сограждане должны обращаться за визой каждый раз, когда они планируют посетить ЕС. Свыше 240 тысяч билетов купили на речные суда Москвы за первый месяц работы навигации. Это почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта. Там связали рост спроса с появлением новых прогулочных маршрутов и увеличением количества касс. В этом году пассажиры могут выбрать один из 4 новых маршрутов – Северный, Исторический, Коломенский экспресс и Северный экспресс. Кроме того, действуют 2 маршрута от Северного речного вокзала до Химок и Южного Тушина. В Калининградской области 2 курортных города соединят набережной. Променад построят между морским терминалом в Пионерском и Светлогорском. Стоимость работ превысит 12 миллиардов рублей, сообщили агентству ТАСС в региональном министерстве строительства и ЖКХ. Общая протяженность будущей набережной составит чуть более 2 километров. Запланировано строительство пешеходной части, велодорожки, технологического проезда, зоны озеленения, а также площадки для отдыха и торговых точек. В перечне планируемых сооружений также значатся уличные стулья, лежаки, скамейки, велопарковки. Срок исполнения контракта до конца 2030 года. Более 420 тысяч человек останавливались в гостиницах Смоленской области в прошлом году. Это на 26% больше, чем в 2024-м, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Там напомнили, что Смоленск в этом году носит звание «Молодежная столица России». В регионе запланировано почти 300 тематических мероприятий, в том числе с участниками из других регионов и государств. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Всем привет, всем доброго пятничного вечера. Давайте ближайший час проведем вместе, сделаем это хорошо. Кирилл Кирсанов мне сегодня помогает.
1: Добрый вечер.
0: Привет, привет. Привет. Отлично выглядящим.
1: Ты как
0: и
1: обычно.
0: И сегодня в живой струне впервые и, наконец-то, заслуженный артист Российской Федерации Ярослав Дронов, шаман!
2: Всем добрый вечер! Привет, радио!
0: Привет,
2: Шансон,
0: привет! Привет. Рад сколько прекрасных, талантливых, воодушевленных парней сегодня!
2: Это еще не все
0: парни, но мы сегодня не без сюрпризов,
2: конечно,
0: так
2: безусловно.
0: Сказать. Но это в течение, это специально вешаем интригу, чтобы никто ни в коем случае не, даже чайничек поставить не отошел. Да. Что-то такое. Прошу прощения, конечно, королевство маловато, не развернулся. Ты, Ярослав,
2: не в обиде.
0: Да, ты привык, то тут, конечно, колосники-то не выдержат, так сказать, напора обычного.
2: Зато душевно, уютно, да, собственно говоря, как и радио Шансон.
0: Да, и в связи с тем, что, в общем, такие у нас тут камерные, уютные концерты, и моя основная задача сегодня, конечно, тебя все знают, конечно же, но мне бы хотелось за этот маленький...
2: Узнают.
0: Узнают, это правильно, да. Знать-то, да, только родители-то и знают, близкие, да, друзья. Вот, мне бы очень хотелось за этот маленький час как-то показать тебя с более такой теплой, аккуратной стороны. Надеюсь, что у нас...
2: Так, я приготовил специальный халат, тапочки.
0: Да. Ну и как раз начало тому в помощь. Это мы начинаем с премьеры песни.
2: О, да.
0: Поэтому это уже повышает интересы и делайте погромче. Называется песня «Белый ветер». Если есть что-то про нее сказать, либо сначала споем.
2: Самое главное, что действительно на радио «Шансон», вот песня вышла вот сегодня, вот в ночь, буквально.
0: То есть
2: вот,
0: просто...
2: То есть
0: это
2: свежак.
0: Свежачок. То есть у нас прямо вот совсем, да, вот мы, да. Право первой
2: такие
0: ночи.
2: Такие чудеса возможны только на радио «Шансон», на программе «Живая струна» с Ксенией Стрич. Поэтому с удовольствием представляю слушателям радио «Шансон» эту песню «Белый ветер».
0: Поехали.

0: реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: Радиошоу.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Заслуженный артист России Ярослав Дронов, шаман сиджой страны. Если только что к нам присоединились, нас можно не только слушать, но и смотреть. Взгляните, хотя, в принципе, в понедельник уже этот концерт без всяких рекламных вставок в чистом виде выйдет на всех цифровых площадках, но все равно хорошо, приятно, как мне кажется, здесь и сейчас, когда это все происходит в прямом эфире. Участник всенародной площадки, уже рецидивист в этом смысле, «Эх, разгуляй», который состоится в Москве уже скоро, 15 ноября, для всех, кому уже исполнилось 12 лет, 12 плюс, это называется. А я вспоминаю, как, да, когда первый раз мы с тобой встретились, как раз на «Разгуляй», года два, наверное, назад. Я вела его тогда, это еще было в Мегаспорте. Сейчас-то «Арена Лайф», а тогда было, значит, в Мегаспорте. Я так думаю, ну, обычно там, когда какой-то концерт, ты, ну, наряжаешься, все, я думаю, ну, стадион, мега, надеваю кожаные штаны, белую рубаху, думаю, клево. А он, главное, первый с этим, я русский, открывает, и ко мне подходит главный по тарелочкам, значит, и говорит: «Ксения Юрьевна, вам необходимо переодеться». Я говорю: «Почему? Это почему?»
1: Кожаные штаны уже заняты, да.
0: Говорит: «Это нехорошо». Выйдет, значит, ведущий, объявляет шамана, и шаману, кому-то они переоделись за кулисами, он вышел в ее одежде. Вот. И в итоге мой муж, волосы назад, бежал домой и нес мне другой наряд. Вас?
1: Ну, я прошу прощения.
0: Ничего, ничего. Я просто с возраста московского долголетия поняла, что, так сказать, молодым везде у нас дорога.
1: Ну, у артиста вообще, у хорошего артиста всегда должна быть визуальная фишка.
0: Да.
1: И поэтому в этом плане это, конечно,
0: ну, конечно, я уступаю, потому что моя визуальная фишка, она с 90-го года, это просто мое имя.
1: Да.
0: Вот. А тебе надо было как-то укрепиться.
1: Конечно, плюс всего еще косуха с флага России.
0: Это потом появилось. А тогда у тебя такая была, мушкетерская такая, свободная.
1: Но, коль уж, Ксения, мы заговорили о больших концертах, не могу не отметить, что скоро мне исполняется 34 года.
0: Обалдеть!
1: А так как...
0: Столько не живут!
1: Мне приходится... А так как я с 4 лет на сцене, то мы решили устроить для поклонников моего творчества, сделать два больших концерта в Кремле 22 ноября и 23-го. И так их и назвать. 30 лет на сцене.
0: Обалдеть. Конечно, когда
1: Поэтому случая приглашаю всех.
0: Когда я услышал вот это 30 лет на сцене, думаю, а ему вообще 30-то есть? Я же не знал, сколько тебе лет.
1: 22 ноября исполняется 34 года.
0: Обалдеть. Сердце плачет и болит. Так называется.
1: Сердце плачет и болит. Веселенькая, да. Кстати, удивляюсь, почему еще ее нет на радио «Шансон». Но, может быть, после этого исполнения
0: намек
1: случится
0: понят.
1: Чудо.
0: Намек понят.
1: Ну что, зажжем. Погнали.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-47.

0: Заслуженный артист России Ярослав Дронов, шаман, сегодня в живой струне. Добрый вечер, если вы только что к нам присоединились. И вы, если вы только что присоединились, вы попали на очень, как мне кажется, трогательный момент, на мой взгляд. Это как раз то, о чем я вначале говорил. Хотелось бы как-то шаман представить немножечко вот с иной стороны. Хотя ты почему-то, Ярослав, заговорил о халате и о тапочках. Я не возражаю, пожалуйста. Вот. А я имею в виду, что Ярослав-то пришел с другом. И есть, да, у меня такое ощущение, что пришел ты сюда из-за друга. Потому что, в общем-то, ну что греха таить. Конечно, это здорово на радио Шансон, в живой струне. Ярослав Дронов.
1: Пусть это останется на уровне ваших ощущений.
0: А я только про ощущения. Но то, что это продюсерский твой друг.
1: Но я могу так сказать, у меня нет никаких ощущений. У меня есть четкие железобетонные факты, что именно на радио Шансон мы впервые, когда я сюда привел Никиту, и именно первый раз прозвучала наша совместная песня, которая так и называется «Друг», именно здесь, на радио Шансон. Насколько я помню, 26 или 27 мая.
0: Кажется. Но вживую вы не пели.
1: Вживую мы не пели, да-да-да. Мы и мертвую не пели, мы никак пока еще ее здесь не пели. Вот сегодня будет как раз-таки живая премьера на живой струне.
0: Надо представить.
1: Да, пару слов о Никите. Мы с ним вместе, знакомы лет 14 уже, вместе учились в институте Мекнесиных, жили в общежитии в одном, и вот шли годы, и сейчас я решил стать его продюсером. Никита уже смог заявить о себе, у него вышел первый сольный альбом. Недавно, в честь его 35-летия, в октябре состоялся его большой сольный концерт. В общем, своих не бросаем, мы помогаем, подтягиваем, потому что такой уникальный голос, который носит, такой же бархатный, как его пиджак. Вот у него уникальный голос, который носит гордое название «Бас».
0: Итак, в живой струне шаман представляет Никиту Осина, в данном случае дуэт.
1: Да.
0: Как
1: песня называется «Друг»,
0: о которой мы только что говорили. Поехали. Поехали.

0: Ярослав Дронов, шаман. И вот присоединился Никита Осин. Всем продюсером, да, продюсером которого являют в новом качестве. Как себя ощущаешь?
1: Да прекрасно, на самом деле мне всегда хотелось это попробовать. Кстати говоря, Никита Осин тоже будет приглашенным гостем вот в двух моих сольных кремлевских концертах 22 и 23 ноября, так что зритель сможет и увидеть, и я надеюсь восхититься, потому что я на самом деле постоянно Никиту с собой беру на гастроли, и в концерте у него есть специальное там место, где он исполняет одну, а может быть потом в будущем будет и две песни, как пойдет, потому что, а может быть, потом я у него буду приглашенным гостем.
0: Да. Но потому это все дружба. К вопросу о дружбе. Я думаю, сейчас самое время представить замечательных музыкантов, твою команду.
1: Конечно.
0: Начнем, наверное, по старшинству.
1: Как говорится, парень с красной гитарой, первый парень на деревне, Артем.
0: Прекрасно, прекрасно, замечательно. Можно даже что-то там сделать такое. Ну, так обычно у нас.
1: Самый громкий участник коллектива. Обычно это барабанщик, но нет. В этой ситуации это Иван Скляр. Там что-то получилось, что-то.
0: Это было, но это для тех, кто понимает.
1: Да. Самый скромный, застенчивый.
0: Как все басисты.
1: Да, бас-гитара Дмитрий, пожалуйста, уважаем.
0: Тихо, басист играет, тихо, всем молчать.
1: Просьба, не путать с гитарой, это бас-гитара. Вот видите, она больше, здесь 5 струн. Есть 4 струны, вот есть 6 струн, но самое главное, это низкая гитара.
0: Это совсем, да.
1: Да, а есть просто электрогитара. Еще раз, бас-гитара, бас-гитарист.
0: Ярослав, ты нас совсем за идиотов, что ли, считаешь?
1: Вы смеетесь, но люди, которые пишут комментарии, они действительно не понимают разницу в чем, поэтому приходится объяснять.
0: Понятно.
1: Приходится объяснять некоторым. Да, Константин.
0: Это барабанщик, человек, который играет на ударных, да?
1: Человек, который занимает больше всего пространства на сцене, это Константин.
0: Да, Константин. Ну, что-нибудь такое, нет? Но, надеюсь, не надо объяснять, что такое барабаны.
1: Да, это хотя бы мы все понимаем.
0: Хорошо.
1: Так, Никита Осин вокалист.
0: Никита Осин вокалист. Остается.
1: Остается.
0: А мы... у Ярослава есть немного времени выпить чашечку кофе.
1: Да.
0: С шоколадом.
1: Все, Никита, давай, справляйся. Я буду смотреть на тебя по ту сторону стекла. И восхищаться.
0: Да, но мы ждем шамана обратно, но чуть-чуть попозже. Поехали дальше. Никита Осин, ты мое все.

Не уходи, постой, побудь еще со мной. Оставим нашу боль в прошлом. Я так хочу тепла твоих горячих рук и поцелую вслед ночью. Забудем обо всем.

изгнанник твоих слез. И зная одно прочно, ты мое все, жизнь и любовь моя.

0: Никита, осень. Я прям смотрю, вот у кого есть возможность не только слушать, но и смотреть, наверное, заметь вот этот пиджачок, вот рука. Магомаев. Прям Магомаев. Ну, голос, соответственно.
1: Я, на самом деле, много лет пел его песни.
0: Вот. Я прямо вот...
1: То есть это прям в точку, да?
0: А кто, кстати, песню пишет? Кто автор? Вот та песня, которая сейчас была исполнена. А,
1: песня называется «Ты мое все», да. И это первая песня, которую для меня написал Ярослав. Собственно, он автор и слов, и музыки.
0: И все песни, которые, которые оригинальные, не перепеты,
1: В основном все пишет Ярослав.
0: Ничего себе, то есть это такое прям продюсирование полностью, прям полностью взялся, да. И сам ушел, и оставил, и песни написал, и на концерты какое-то там время место. Выделяет, время, место, да, выделяет, но это прямо...
1: Нет, работает прям по полной.
0: И себя не обижает. Mm-hmm. Вот это парень, вот это друг. А море... К вопросу о Магомаеве.
1: Вот, кстати, история интересная про эту песню.
0: Да.
1: Я долго пел, соответственно, Магомаева, и самая коронная песня была «О море-море», которая называется «Синяя вечность».
0: Да.
1: И однажды Ярослав мне сказал такую вещь. Он говорит, это все, конечно, хорошо, но у тебя должно быть свое море-море.
0: Да.
1: И вот буквально минут за 15 он написал песню, которая называется «О море синее». Теперь у меня есть свое море.
0: Ой, как интересно. Давай, скорее.

0: останемся вдвоем.
1: Браво, браво, браво, браво, браво, Никита Усин. Слушай, а ты случайно не имеешь... Осень. Подожди, подожди, подожди, у меня такой интимный вопрос.
2: Я думаю, я знаю, что за вопрос.
1: Ян нет. Осин, не имеешь отношения
2: нет,
1: к нему?
2: Ни к нему, ни к Евгению нет.
1: Нет, ну Евгений, понятно. Яну именно, да. Потому что он тоже такое, у него академическое.
2: Да, мы да. с ним пересекались, да.
1: Да, я, но он больше к моему возрасту, я просто так думаю, мало ли, там нет. брат, племянник.
3: Никита еще. Имеет отношение ко мне, но у меня только один вопрос. Почему песня «О море синее» до сих пор не играет на радио «Шансон»?
1: Ну, все время смотрит на меня, бровки домиком, я вращаю глазами, как будто я что-то здесь решаю. Но я надеюсь,
3: пора
1: что
3: задуматься.
1: На... Я думаю,
3: у
1: что...
3: У человека скоро...
1: Наш главный...
3: Человек декабря еще впереди концерт, и концерт уже начинается, вот эта вся история, шумиха. Так что радио «Шансон», как всегда, может быть первым, кто стоит у истоков открытия большой звезды, которая будет сиять много-много тысячелетий.
1: Ну, на этой ноте мы скажем Никите спасибо большое,
2: спасибо.
1: До свидания. Заходите к нам еще. Ваше время истекло. Нет, никогда не прощаемся. И, может быть, очень скоро будет уже живая страна, где непосредственно Никита Осин будет как единственный, так сказать, долгожданный и желанный.
3: Дай бог. Мы делаем для этого все возможное, порой
1: невозможно. Ну что, выходим на финишную прямую, и то, что да. Как говорят большие артисты, там все, такую-то песню, такую-то, говорят, значит так, мы сначала споем то, что нам нравится, а потом то, что вам нравится, да? Хотя ну, это нравится всем.
3: У нас с народом полная, как говорится, гармония, симбиоз,
1: абсолютно.
3: Поэтому то, что нравится нам, нравится народ, и наоборот. Поэтому сейчас прозвучит песня, которая называется «Душа нараспашку».
1: Поехали!
4: Поехали!

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, шаман в программе «Живая струна». Если только что к нам присоединились, ах, как жаль, вы опоздали. Ну, практически, практически. Но ничего, в понедельник выйдет концерт, уже смонтированный, прекрасный. Можете на всех цифровых площадках его увидеть. Но пришло-то время прощаться перед...

0: года.
1: А когда непосредственно день рождения?
0: 22 ноября. Да, да. Это как раз-таки будет большие два кремлевских концерта.
1: Так ты
0: в программе 30 лет на сцене называется.
1: Прям стрелец, получается, первый.
0: Скорпион 22
1: еще
0: ноября.
1: Да. По-моему, первый день стрельца.
0: Ну, вы знаете, мне говорят, что
1: для
0: скорпион.
1: Для артиста лучше
0: вообще,
1: стрелец.
0: Да, стрелец, стрельни сигаретку, да.
1: Нет, вот, скорпион, он такой.
0: Вы знаете, дело в том, что я в гороскоп-то не верю.
1: Значит, верю-не верю? Это такое. Почему бы и нет?
0: Я верю в людей, я верю в любовь, я верю в Россию. Поэтому сейчас прозвучит последнее в списке, но первое по значению песни.
1: Но перед этим я скажу вам всем до свидания. До следующей пятницы. Я хочу пожелать вам хороших выходных. Хоть завтра и рабочий день, но все же укороченный. Зато впереди и выходные, и праздники. Желаю вам всего самого хорошего, хорошего настроения, прекрасного окружения. Я русский! Чем еще может закончиться сегодняшняя встреча? Спасибо, шаман. Спасибо. Прекрасный.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
1: Третье место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
2: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
1: Второе место. Михаил Бублик. «Лети, лепесток».
3: Смой

0: мнение.
1: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон», программа «По вашим заявкам».
1: Праздничного вечера всем, кто слушает радио «Шансон». У нас начинается программа «Только для вас». С Днем России, дорогие наши радиослушатели, поздравляю вас. Я, меня зовут Юлия Степанова. Наш номер телефона плюс 7-909-955-1030. Это номер для ваших сообщений в мессенджер Макс, смс-ок и в любой доступный мессенджер. Пожалуйста, пишите. И давайте будем улыбчивы, давайте будем добры, милосердны, открыты, искренни. И тогда, возможно, наша страна будет такой же. Сергей Трофимов начинает музыкальную часть нашего эфира. «Я живу в России».

0: Сергей Любавин в программе «Только для вас» на радио «Шансон». Плюс 7-909-955-1030 наш номер. Пожалуйста, не забудьте о подписи прямо в самом сообщении. Ну и, конечно, имена своих близких, кого приветствуете, поздравляете, тоже не запамятуйте. Привет, любимая радио «Шансон», с праздником всех россиян. У нас сегодня дождливый вечер на даче. Привет моим кумовьям, гранатурам Вове, Юле и кукарекам Марине и Сереже, и моим крестникам Дане и Артему. Хорошего настроения. Вот, подписывайтесь, пожалуйста. А «Шансон» – хороший теплый вечер. Проводим на даче, шашлыки, прекрасный стол, слушаем песни на радио «Шансон». Привет своей семье передаю: маме Гале, мужу Толе, Тане, Саше, Катюше, Евочке, нашей маленькой принцессе. От Динары Маркиной это послание. А Юлия Кязимова, с днем рождения тебя. Пусть в жизни будет много счастливых и радостных мгновений, и каждый день то наполняется лучами добра, любви и позитива. Пускай удача будет следовать за тобой по пятам, а мечты сбываться. Семья Бурковых поздравляет Юлию в программе «Только для вас».
1: Реклама. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Рай в программе только для вас. Добрый вечер, шансон. Сегодня день рождения у моей подруги Анастасии Прудновой. И так получилось, что не могу быть рядом с ней сегодня. Поздравляю через радио «Шансон». Знаю, что она сейчас слушает. Желаю ей счастья, здоровья, исполнения мечты. И еще желаю больше звезд на погонах. Или меньше, но больших. Твоя подруга Женя, город Подольск. Плюс 7-909-955-103.0. Наш номер, пожалуйста, пишите. Мессенджер Макс, смс-сообщение, ну и так далее. И, пожалуйста, не забывайте оставлять подпись прямо в сообщении. Добрый вечер, Шансон. Поздравляю с великим праздником России всю аудиторию радио Шансон и свою любимую семью. Мужа и двух лапочек дочек, Арину и Машу. Екатерина прислала это сообщение. Добрый вечер. Сегодня мы моему внуку Винокурову Артему 20 лет. Мы, бабушка Мила и дед Коля, поздравляем его. Быстро летит время, не заметили, как прошло 20 лет. Желаем ему успехов в учебе, верных друзей, крепкого здоровья и не забывать нас. Очень тебя любим. Добрый вечер. Передаю привет всей России. С праздником, мирного неба над головой. Привет моей любимой жене Наташе. Привет соседям Тарасовой Надежде и привет всему селу Брутово Владимирской области. Доброго вечера всем, кто слушает нашу радиостанцию. Программа «Только для вас» продолжается.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «ЮНИЭС», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
3: Скоро свадьба, а в Алтые обручальное кольцо в подарок, ювелирный салон Алтын. Желай счастья молодым.
4: В галерее Ашан в Миге, в ЦУМе и в торговом центре Гагаринский.
5: Все, решено. Еду за машиной в Юникор.
6: А как же наш отпуск? Мы же хотели в аквапарк.
5: Так в Юникоре при покупке новой «Лада» дарят сертификат в аквапарк. Два в одном.
6: Лови волну выгод, да?
5: Автосалон «Юникор» в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Дарим не только выгоды, но и настроение.
7: Не оферта. Организатор акции ООО «Юникор». Подробности о сроках и условиях акции уточните в отделе продаж.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Стас Михайлов в программе «Только для вас» на радио «Шансон». Давайте продолжим. Плюс 7-909-955-1030 наш номер. Пожалуйста, не забывайте о подписи. Привет любимому мужу Гранже Володе. Огромный ему привет. Я тебя люблю очень, Людмила. Любимое радио, хочу передать привет семье Анисиных и Кривцовых из «Электростали». Всех с праздником, ваша Надя. Здравствуй, любимое радио. Мы все на даче. Привет семье, жене Алене, сыну Вове и дочери Ксении, а также любимым соседям Танких, Илье и Оксане. И привет всему городу Новотроицку. Вечно ваш Юрец. Шансон. Поздравляем всех близких и родных с праздником, с Днем России. Отмечаем дружной компанией. Желаем мирного неба, здоровья, любви нашим детям, решившим связать свою совместную жизнь и создать новую ячейку общества. Ну за что вы семью называете вот ячейкой? Да это же классно, это самый правильный союз. Ура, семья Бутровых, Кулешовых, Деревянкиных, Вайгелей. Поставьте, пожалуйста, песню Сергея Куренкова «Кармашек». Такс. Добрый вечер, радио «Шансон». Хочу поздравить жену Екатерину Марушину с годовщиной свадьбы. 5 лет вместе. Живи и люби меня дальше от мужа Алексея. Люблю тебя. Отличного настроения, чудесного летнего вечера нашей семье Василию, Людмиле, Полине, Арине или Русе из Ягурьяха, Ханты-Мансийского района. И сестру Ольгу с прошедшим днем рождения с пожеланием счастья поздравляет Наталья.

Давайте еще про любовь почитаем ваше сообщение в программе «Только для вас». Напомню, номер плюс 7-909-955-1030. Не забудьте о подписи. Сегодня у нас двойной праздник. Отличные погоды. Мы на даче отмечаем сразу 3 дня рождения. Моего, моего брата и моего любимого мужа. Вот это праздник. Дорогие мои, муж Саша и брат Андрей, от всей души поздравляю. Желаю крепкого здоровья и чтобы все задуманное сбывалось. А еще всех слушателей с Днем России. Желаю всем отличного настроения и мира в душе. Большой привет из города Кемь, Республика Карелия, Татьяна Ульяновская передает. Шансон, привет, я сегодня коротко и ясно, да, то есть это мой любимый телеграфный стиль. Так, коротко и ясно, привет папе Вове, другу Андрею, передает дочь Ленка. Хорошего вечера, Апрелевке привет. С Днем России! С Днем России! Ногинск на связи. Привет жене, маме. Мы молодцы сегодня. Дела переделали. Жена Марина, мама Светлана. Отдыхаем. Леха написал. Шансон, с Днем России! Всех поздравляю. Мирного неба. Мира. Прошу передать привет Алексею, Зинаиде и Сергею. Светлана, город Электросталь. Шансон, моему брату Николаю сегодня 45. Прошу передать ему пожелание мирного неба над головой, здоровья и счастья в семье. Поставьте песню Высоцкого «Где мои 17 лет?» Сергеич.

0: рано хоронить.
1: Дмитрий Хмелев. Времечко в программе «Только для вас» на радио «Шансон». Продолжим, причем в темпе. Время летит быстро. «Шансон» поздравляю всех с праздником, с Днем России, а также СНТ-химик Судогодского района Владимирской области. Моему мужу Сергею, детям Диане и Владу привет, соседям по даче Людмиле и Александру от Виктории. С праздником и хороших выходных. «Шансон», передаем привет из Черкесска в Тверь сыну Сергею, его супруге Светлане и внукам Андрею Алексею. Поздравляем с Днем России. Желаем светлого будущего, хороших перспектив, здоровья, счастья в семье, положительных эмоций. Мама Вера, сестра Светлана, Ирина и Николай. Да, светлое будущее – это, как говорится, наше все. «Шансон», передайте привет нам, Гале, Оле, Вероника, мужьям Роме, Вове, Беку. Банька, шашлык, огонь. Всем привет от Озеровых и Беков, Смоленск и Кабарда.

Простые слова, да будет так, как поет Елена Ваенга. Прекрасные пожелания. Вот программа только для вас движется к финалу. Я, Юлия Степанова, прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Следующие два часа на радио «Шансон», как обычно. Самый танцевальный, самый зажигательный, самый динамичный шансон. Двухчасовой их разгуляй. Сергей Исайкин из Саратовской области поздравляет своего сына Кирилла с торжественным вручением паспорта. «Шансон», поздравьте дорогих любимых родителей Зебровых, Эмилию и Олега с 36-летием свадьбы. Любви, удачи, бесконечного счастья, сын Евгений и внук Макар. Добрый вечер, «Шансон». Хотим поздравить всех с Днем России. Желаем мирного неба над головой. Всем здоровья и благополучия. Семья Бруйковых и Атамасовых. Ну вот, на этом все, граждане.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «ЮНИЭС», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Реклама. Людочка, вы ничего не забыли?
1: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
0: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
1: Так до ноября, время еще есть.
0: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
1: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
3: Давай поспорим.
4: На что?
3: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
4: Уже нашел.
3: И новые автомобили есть?
4: Есть.
3: И выгодный кредит?
4: Есть.
3: И безопасная сделка?
4: Есть.
3: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
4: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
3: Так не бывает.
4: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес. Пелопоннес.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: 67 тысяч рублей.
1: Серьезно? Так дешево?
0: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
1: Тогда срочно выезжаем за новый «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Появился горизонт дел, уезжаю далеко, смел. Помолился за меня друг,

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Давай поспорим.
2: На что?
1: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
2: Уже нашел.
1: И новые автомобили есть?
2: Есть.
1: И выгодный кредит?
2: Есть.
1: И безопасная сделка?
2: Есть.
1: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
2: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
1: Так не бывает.
2: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.

0: жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
2: Серьезно? Так дешево?
1: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
2: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва, 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург, 104.4 FM.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев,

0: тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

аккуратно, пачка плиточного чая, ржаного корка и кубинский сахарок, чай чиферок для зэка, как ворота рая.

Все-таки лагерь это, братец, не курорт. Менты здесь нюхают носами, даже вчивы. Здесь не кино, браток, здесь все наоборот. Бабы красивые приходят только ночью. Здесь каторжанин вольный только лишь во сне.

и прожектор. Вместо свободы сны. И на колючих ветках вместо листвы шипы. Слышал, не зарекайся, думал, что повезет. Солнышко по команде

лопнет терпенье мое. И склоняю, как школьник плохой, колею в колее с колеей. Но почему не имется мне нахальные условия, в общем, в колее нормальные? Никто не стукнет, не придрет,

мешать, по чужой колье проезжать. Вот ты ко мне пришла, беда, стартер заел, теперь уж это не езда, а ерзанье.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов.

Да. В спину Катьки, малолетки, слухи гадкие, что нашла ты в нем, ах, стись, ты ж красавица. У соседки, малолетки, Катьки, Катеньки, глазки слезы, сны занозы, с кляксой ручка нервная, а мне в погонах почтальон.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: А когда поезд уходил

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Москва 103 и 0 FM. Тверь 104 и 8 FM.
1: Если вы по культуре томите...

0: с платной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: разнообразны не те. Со мною вот что происходит, со мною вот что происходит, вот что происходит.
1: Радио «Шансон».